этот вечер танцы карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

любовью в тишине. Только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди. Этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови. Все равно не найдешь никого.

тихий шепот голоса родного, легкое дыхание твое. Если любишь, найди, если хочешь.

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.

тишине, только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.